0: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr.
1: Внимание, внимание! Говорит Будапешт! Станция Свободный Кошуть!